0: Hola, soy Bow de la Jineta y soy un sonado más.
1: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.